Да, это мой осознанный выбор. Да, это мой осознанный выбор. Да, это мой осознанный выбор. Да, это мой осознанный выбор. Да, это мой осознанный выбор.